мишкой, долня мотай, камуя вершей. Я не вилу с ногча, бегиня карт, толпа слабча, гейди жуди, что-то